Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета ФМ. Ничего лишнего.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Здравствуйте. Цены на ГСМ и газомоторное топливо уже несколько недель – тема номер один. Об этом заявил первый вице-губернатор области Сергей Балыкин. Правительство региона ежедневно проводит мониторинг ситуации. В первую очередь обеспечиваются топливом организации, поставляющие социально значимые товары и услуги. Кроме того, для стабилизации обстановки правительство ведет переговоры с местными производителями ГСМ. Нарастить объемы топлива рассчитывают за счет перераспределения логистики внутри региона. В Оренбурге приступили к обновлению объектов ЖКХ за счет казначейских инфраструктурных кредитов. В 2026-2027 годах будут реализованы мероприятия в Тюльгане, Орске и Оренбурге. Конкурсные процедуры завершены, подрядчики уже вышли на объекты. Наибольшая готовность сегодня у Орска – более 30%. Там установят 5 блочно-модульных тепловых пунктов и обновят магистральные тепловые сети. В Оренбурге установят блочно-модульный тепловой пункт взамен двух существующих котельных и переложат участок тепловых сетей. В поселке Тюльган построят 3 блочно-модульные котельные. В единый день приема участников СВО в Оренбурге обратились более 120 человек. Вопросы задавали представителям 10 ведомств. В основном оренбуржцев интересует улучшение жилищных условий, выделение земельных участков и ЖКХ. Впервые прием провел кавалер 2 орденов мужества Ким Коваль. В таких приемах обязательно должны принимать участие сами военнослужащие. «Мы, как никто другой, способны понять нужды своих боевых товарищей, вернувшихся с фронта», – рассказал ветеран боевых действий. Все поступившие обращения приняты в работу. Грозу, порывы ветра до 20 метров в секунду и град прогнозируют синоптики в Оренбургской области. При этом днем максимальная температура воздуха составит плюс 32 градуса, сообщают в МЧС. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

кричали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали, и в море.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. «Планета FM» – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: С добрым утром! Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. 17 июля – время мягких, но необратимых перемен. Не сопротивляйтесь новым возможностям. То, что стояло на месте, может, наконец, двинуться. А теперь советы астрологов на финальный день недели. Овны, если давно хотели что-то изменить, сейчас подходящий момент. Тельцы, меняйтесь постепенно, небольшие корректировки пойдут на пользу. Близнецы, будьте гибкими, планы могут меняться, и это нормально. Раки, доверяйте своим чувствам, они подскажут верное направление. Львы, используйте харизму и лидерские качества для достижения целей. Девы, анализируйте и проверяйте, внимание к деталям убережет от ошибок. Весы, стремитесь к гармонии, ищите компромиссы и избегайте конфликтов. Скорпионы, примите перемены как возможность для роста. Стрельцы, выходите из зоны комфорта, жажда приключений приведет к открытиям. Козероги, держитесь практичности, фокусируйтесь на измеримых результатах. Водолеи, делитесь нестандартными идеями, они могут оказаться очень ценными. Рыбы, доверяйте ощущениям, интуиция поможет найти выход из любой ситуации. На этом у меня все. Пусть перемены будут только к лучшему. Хорошего дня и отличных выходных.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
3: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Здравствуйте. Цены на ГСМ и газомоторное топливо уже несколько недель – тема номер один. Об этом заявил первый вице-губернатор области Сергей Балыкин. Правительство региона ежедневно проводит мониторинг ситуации. В первую очередь обеспечиваются топливом организации, поставляющие социально значимые товары и услуги. Кроме того, для стабилизации обстановки правительство ведет переговоры с местными производителями ГСМ. Нарастить объемы топлива рассчитывают за счет перераспределения логистики внутри региона. В Оренбурге приступили к обновлению объектов ЖКХ за счет казначейских инфраструктурных кредитов. В 2026-2027 годах будут реализованы мероприятия в Тюльгане, Орске и Оренбурге. Конкурсные процедуры завершены, подрядчики уже вышли на объекты. Наибольшая готовность сегодня у Орска – более 30%. Там установят 5 блочно-модульных тепловых пунктов и обновят магистральные тепловые сети. В Оренбурге установят блочно-модульный тепловой пункт взамен двух существующих котельных и переложат участок тепловых сетей. В поселке Тюльган построят 3 блочно-модульные котельные. В единый день приема участников СВО в Оренбурге обратились более 120 человек. Вопросы задавали представителям 10 ведомств. В основном оренбуржцев интересует улучшение жилищных условий, выделение земельных участков и ЖКХ. Впервые прием провел кавалер 2 орденов мужества Ким Коваль. В таких приемах обязательно должны принимать участие сами военнослужащие. «Мы, как никто другой, способны понять нужды своих боевых товарищей, вернувшихся с фронта», – рассказал ветеран боевых действий. Все поступившие обращения приняты в работу. Грозу, порывы ветра до 20 метров в секунду и град прогнозируют синоптики в Оренбургской области. При этом днем максимальная температура воздуха составит плюс 32 градуса, сообщают в МЧС. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолия». Телефон 999-9933. Сайт ecodolia.ru.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные медопоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уф, жара.
4: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара.

0: Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
1: Максимальная цена при продаже с учетом применения выгоды состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор Мерфер».
2: BLG. Надежность в движении.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа у Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
8: Так, скальпель, начинаем операцию.
9: Но у вас же нет диплома хирурга.
8: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
10: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: С добрым утром! Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. 17 июля – время мягких, но необратимых перемен. Не сопротивляйтесь новым возможностям. То, что стояло на месте, может, наконец, двинуться. А теперь советы астрологов на финальный день недели. Овны, если давно хотели что-то изменить, сейчас подходящий момент. Тельцы, меняйтесь постепенно, небольшие корректировки пойдут на пользу. Близнецы, будьте гибкими, планы могут меняться, и это нормально. Раки, доверяйте своим чувствам, они подскажут верное направление. Львы, используйте харизму и лидерские качества для достижения целей. Девы, анализируйте и проверяйте, внимание к деталям убережет от ошибок. Весы, стремитесь к гармонии, ищите компромиссы и избегайте конфликтов. Скорпионы, примите перемены как возможность для роста. Стрельцы, выходите из зоны комфорта, жажда приключений приведет к открытиям. Козероги, держитесь практичности, фокусируйтесь на измеримых результатах. Водолеи, делитесь нестандартными идеями, они могут оказаться очень ценными. Рыбы, доверяйте ощущениям, интуиция поможет найти выход из любой ситуации. На этом у меня все. Пусть перемены будут только к лучшему. Хорошего дня и отличных выходных.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Когда хочется подпевать.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Шина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Так, квартиру купили.
6: Угу.
5: А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
5: Едем.
6: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: евро двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93, 45 70 93.
2: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38. В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23 01 61.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 9:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. В Политехническом лицее Оренбурга организуется профильное обучение. Предстоящий учебный год станет первым в истории лицея. Он открыт в марте 2026-го президентом России Владимиром Путиным и стал одним из крупнейших образовательных учреждений страны. Здесь создается модель школа-предприятие-вуз. В сотрудничестве с ведущими предприятиями и вузами области уже определены профильные классы. Космические на основе соглашения с госкорпорацией Роскосмос, информационных, беспилотных, креативных технологий в сотрудничестве с производственным объединением «Стрела», заводом бурового оборудования, Южноуральским арматурным заводом, компанией «Россети Волга» организуются технологические классы совместно с предприятием «Оренбург-Водоканал», областной детской клинической больницей, региональным Минсельхозом, естественно, научные. Всего в регионе действует порядка 430 специализированных классов, где готовится к будущей карьере около 9000 учеников. В регионе продолжается активная подготовка к выборам. Избирательная комиссия области утвердила единый порядок использования государственных и муниципальных помещений для проведения встреч с избирателями в форме собраний. Установлено время для встреч с избирателями в помещениях в рабочие дни с 17 до 20 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 14 до 17 часов. Помещения будут предоставляться по согласованию собственникам, но при этом не более 2 часов в день одному избирательному объединению, зарегистрированному кандидату. И на полигоне под Оренбургом начались военно-полевые сборы и слет казачьей молодежи. В них участвуют более 100 молодых казаков из разных районов области и представители первого отдела Оренбургского казачьего войска. Под руководством опытных инструкторов парни проходят огневую подготовку, учатся противодействовать беспилотникам, знакомятся с оборудованием радиоэлектронной борьбы и работают на симуляторах БПЛА. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Чем музыка?

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уф, жара!
7: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
8: Максимальная цена при продаже с учетом применения ВВС состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодок-Мерфер».
9: BLG. Надежность в движении.
10: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
11: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
13: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: С добрым утром! Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. 17 июля – время мягких, но необратимых перемен. Не сопротивляйтесь новым возможностям. То, что стояло на месте, может, наконец, двинуться. А теперь советы астрологов на финальный день недели. Овны, если давно хотели что-то изменить, сейчас подходящий момент. Тельцы, меняйтесь постепенно, небольшие корректировки пойдут на пользу. Близнецы, будьте гибкими, планы могут меняться, и это нормально. Раки, доверяйте своим чувствам, они подскажут верное направление. Львы, используйте харизму и лидерские качества для достижения целей. Девы, анализируйте и проверяйте, внимание к деталям убережет от ошибок. Весы, стремитесь к гармонии, ищите компромиссы и избегайте конфликтов. Скорпионы, примите перемены как возможность для роста. Стрельцы, выходите из зоны комфорта, жажда приключений приведет к открытиям. Козероги, держитесь практичности, фокусируйтесь на измеримых результатах. Водолеи, делитесь нестандартными идеями, они могут оказаться очень ценными. Рыбы, доверяйте ощущениям, интуиция поможет найти выход из любой ситуации. На этом у меня все. Пусть перемены будут только к лучшему. Хорошего дня и отличных выходных.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: котенок.
1: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье», центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что, опять шопинг?
4: Хочу много одежды, сразу!
5: Тогда в город локомотивов, кондукторский 2. Город локомотивов, большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920 120 920 120.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
11: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
12: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
13: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
14: Я все знаю! Ты убил его!
13: Нет, Люк. Я...
15: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: Нет!
16: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
11: Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
18: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбуржье начались внеплановые проверки автозаправок. Антимонопольная служба проверит оренбургские автозаправочные станции на предмет завышения цен на топливо. ФАС оценивает обоснованность оптовой и розничной стоимости горючего по поручению областного правительства. Ведомству предстоит проверить рынок сжиженного газа и пресечь возможные ценовые сговоры. При этом в Оренбург, кстати, подчеркивают, регион остается в лидерах ПФО по доступности топлива. Область занимает третье место по доступности бензина и входит в топ-4 по низким ценам на дизель. 4 ландшафтных пожара зарегистрировано на территории Оренбургской области. За минувшие сутки их общая площадь составила 123 гектара. Кроме этого, произошло 6 техногенных и 1 лесной пожар. По данным МЧС, пострадавших нет. Смайлик с площади Гагарина в Орске установили у главного входа в парк строителей. Об этом рассказал глава города Артем Воробьев. Он отметил, что у многих арчан волновал вопрос судьбы арт-объекта. С тех пор, как началась реконструкция площади, композицию обновили, покрасили и выложили основание новой плиткой. Теперь у горожан есть еще один повод сделать памятную фотографию на берегу озера. Рядом с ярким символом города, написал мэр в своих социальных сетях. В России предложили ввести налоговый вычет молодым специалистам. Суть инициативы депутатов Госдумы состоит в том, чтобы предоставить российским регионам право устанавливать такую льготу, определять ее размер и перечень профессий, на которые она будет распространяться. Претендовать на нее могут люди в возрасте до 35 лет, врачи, учителя, работники культуры и научно-педагогические работники. Такая льгота может стать дополнительным инструментом для привлечения молодых специалистов в регионы. Законопроект внесут на рассмотрение Палаты парламента уже сегодня. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.
2: Это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Планета FM. Все свои.

0: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87,9 FM. Радио города О. Планета ФМ.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Планета ФМ. Ничего лишнего. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Автомобильный пункт пропуска Маштакова в Оренбургской области занимает второе место по числу пропущенных транспортных средств на границе с Казахстаном. За 2025 год через него проехало более 576 тысяч единиц транспорта. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» пункт пропуска будет реконструирован. Планируемая пропускная способность после реконструкции составит более 4600 транспортных средств в сутки.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
4: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Бузулукском районе на время ограничили движение для грузовиков с 17 июля по 17 августа. На участке трассы Бузулук-Грачевка будет закрыт проезд для транспорта весом более 12 тонн. Под временное ограничение попадает дорога к селу Новая Вязовка. Причина ограничения – повреждение дорожного покрытия. В поликлинику номер 2 больницы имени Пирогова поступил новый современный рентген-аппарат. Рентген-установка оснащена автоматизированными рабочими местами для врача и лаборанта. Высокая детализация позволяет выявлять патологии на ранних стадиях, а цифровой формат обеспечивает хранение архивов и возможность передачи данных коллегам для консультаций. В первые дни эксплуатации нового оборудования осмотрено 393 пациента. В Оренбурге проверили ключевые объекты реконструкции теплосетей. Замглавы города Максим Лащи и руководитель теплосетей Виталий Дремов оценили ход работ. На Ленинградской обновляют 500 метров трубопровода. Работы идут с опережением графика. На Терешковой меняют 900 метров. На пересечении с проспектом Дзержинского и 600 метров у больницы номер 4. Ежедневно теплоэнергетики одновременно работают на 11 участках. Максим Лащи положительно оценил ход подготовки теплового хозяйства. В политехническом лицее организуется профильное обучение. Принято соглашение об открытии предпринимательского класса. Документы о сотрудничестве подписали директор лицея Елена Капкова и президент торгово-промышленной палаты Оренбургской области Наталья Струнцова. Системная профориентация проводится в образовательных организациях по всей Оренбургской области. В регионе действует порядка 430 специализированных классов, в которых обучаются и готовятся к будущей карьере около 9000 учеников. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске плюс 28. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Планета ФМ. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета ФМ Оренбург.
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: подарки. Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: На завод же бы и требуется. Формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Жительницу Оренбуржья приговорили к 12 годам за помощь ВСУ. Решение вынес областной суд. Женщину признали виновной в госизмене и в том, что она призывала переводить деньги украинским военным. По материалам дела, в 2024 году оренбурженка перевела средства через банк на счета, связанные с вооруженными силами Украины. Кроме того, в одном из телеграм-каналов она опубликовала сообщения, в которых призывала людей финансово поддерживать ВСУ. Воюющая против российской армии, суд назначил наказание 12 лет и 1 месяц колонии общего режима. Полиция выясняет обстоятельства смертельной дорожной аварии под Соль-Илецком. Трагедия произошла в ночь на 17 июля в 2 километрах от поселка Шахтный. По предварительным данным, водитель грузовика «МАН» сбил пешехода, который шел в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Для курьеров на средствах индивидуальной мобильности необходимо ввести обязательное страхование по аналогии с ОСАГО, считают в Госдуме. Ранее депутаты уже обсуждали тему введения новых норм для курьеров, использующих электровелосипеды. Депутаты отмечали, что этот вид транспорта пока остается неурегулированным с юридической точки зрения, что приводит к росту аварийных ситуаций на дорогах. Оренбургское масло холодного отжима отправилось в Кыргызстан. Компания «Токмаков» заключила первый экспортный контракт. Выходу на новый рынок предшествовала совместная системная работа производителя с Центром поддержки экспорта Оренбургской области. Компания приняла участие в международной бизнес-миссии в Кыргызстан, воспользовалась услугой по поиску и подбору иностранного покупателя. В торговле с Кыргызстаном Оренбургская область занимает одно из лидирующих мест среди регионов России. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Все свои. Планета ФМ.

0: Планета FM. Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Давайте сегодня посмотрим на старинное здание, которое располагается в центре Оренбурга, на пересечении Паркового проспекта и улицы Рыбаковской. Строение облицовано глазурованным кирпичом и сразу обращает на себя внимание яркими и необычными фасадами, похожими на расшитые полотенца или ковровые дорожки в стиле народного декоративно-прикладного искусства. Этот шедевр носит название «Степной Цейхгаус», что в переводе с немецкого означает «воинский арсенал» или «склад». И еще один важный вопрос. Почему степной? Ведь вокруг кипит жизнь с многочисленным потоком машин и другой городской активностью. Дело в том, что в середине 19 века известные уже нам караван-сарай и степной цейхгаус строились в стороне от города, прямо посреди бескрайней Оренбургской степи. Этот памятник архитектуры связан с именем самого известного оренбургского генерал-губернатора Василия Перовского. Цейхгаус предназначен для боевого обеспечения башкиро-мещерякского войска. В 1872 году воинский арсенал перешел в распоряжение только что построенного Неплюевского кадетского корпуса и стал называться кадетским цейхгаузом. Так продолжалось до 1917 года, а в советское время арсенал использовался по своему первоначальному назначению. Степной цейхгаус является одним из самых необычных памятников архитектуры нашего города. Уникальным его делает не столько архитектура, сколько изумительные по красоте орнаменты, выполненные из цветных глазурованных кирпичей, эффектно поблескивающих на солнце. Автор-архитектор использовал глазурованные кирпичи всего четырех цветов – белый, охра-светлая, охра-темная, изумрудно-зеленый. Но какие красивые фасады получились! Старинные глазурованные или поливные кирпичи заметно отличаются по цвету и тону, благодаря чему создаются тонкие и приятные нюансы облицовки. Есть интересное мнение, что фасад степного цейхгауза воссоздает распространенный башкирский геометрический орнамент. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Автомобильный пункт пропуска Маштакова в Оренбургской области занимает второе место по числу пропущенных транспортных средств на границе с Казахстаном. За 2025 год через него проехало более 576 тысяч единиц транспорта. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» пункт пропуска будет реконструирован. Планируемая пропускная способность после реконструкции составит более 4600 транспортных средств в сутки.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
7: Указана максимальная цена перепродажи с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльность», специальный трейд-ин и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
8: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
9: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
10: Купаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
9: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге суд отказал в условно-досрочном освобождении мужчину, приговоренному к пожизненному лишению свободы. Осужденный, отбывший более 25 лет за создание вооруженной банды и серию убийств, включая нападение на таксистов, настаивал на своем исправлении. Однако представитель прокуратуры и суд сочли, что поведение осужденного не соответствует критериям для УДО. Он неоднократно нарушал порядок в колонии. Оренбургская область продолжает оказывать поддержку подшефному Перевальскому округу Луганской Народной Республики. В преддверии 4-летия сотрудничества восстановлено более 100 объектов инфраструктуры. Регулярно доставляются гуманитарные грузы. Исполняющий обязанности замминистра региональной политики Игорь Кабанов отметил: помогаем точечно и по запросу, от этого зависит эффективность. Особое внимание уделено восстановлению школы номер 25 поселка Центральная после обстрела. МЧС отработало тушение пожаров в местах, отдаленных от источников воды. Огнеборцы вместе с представителями других видов пожарной охраны провели практические занятия на озере Кварцевое в Орске. В ходе учений отработали действия по забору воды из открытого водоисточника и ее подачи на большие расстояния. Для выполнения поставленных задач задействовали пожарную насосную станцию и рукавный автомобиль. Такой комплекс применяется для тушения крупных пожаров на объектах, удаленных от стационарного источника водоснабжения. В учениях приняли участие 30 специалистов ведомства. В Орске продолжается акция «Соберем ребенка в школу» каждый год перед 1 сентября. Горожане, предприниматели и организации помогают детям из многодетных, малообеспеченных семей подготовиться к учебе. Дарят форму, обувь и школьные принадлежности. В прошлом году все вместе собрали в школу более 800 ребят. В этом году акция продлится до 31 августа. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Хочу, хочу, хочу!
3: Что? Опять шопинг?
2: Хочу много одежды. Сразу.
3: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920 120 920 120.
7: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖЭК «Дентов» и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУСЗ Оренбург. Стоит. Проектная документация на сайте наш.дум.рф.
0: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой «Премиум класс». Тигры, среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
10: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
11: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
10: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
6: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
5: Не спеши нарушать.
6: Спеши научиться управлять безопасно.
1: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 230161.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против четверых местных жителей. Их подозревают в незаконном обороте банковских платежных средств. По версии следствия, участники организованной группы покупали у людей доступ к их банковским счетам и использовали его для противоправных действий. Преступная схема была раскрыта сотрудниками уголовного розыска УМВД по Оренбургу. В оренбургских селах продолжается ремонт школ. В Городище идет капитальный ремонт в школе номер 83 на улице Октябрьской. Работы стартовали 1 июня. Сегодня подрядчик занят прокладкой коммуникаций. Впереди ремонт крыши, обновление фасада и внутренняя отделка. Кроме того, в планах благоустройства прилегающей территории. Завершить работы планируется к 1 июня 2027 года. Также обновляется школа номер 84 в Краснохолме. В первом корпусе кровельные работы уже завершены. Сейчас специалисты занимаются монтажом вентилируемого фасада. Завершить весь комплекс работ там планируют к 1 сентября. С сегодняшнего дня Социальный фонд России начинает назначать некоторые виды пенсий в проактивном режиме, без заявлений и сбора документов. Автоматически будут оформляться пенсии по инвалидности, потери кормильца для детей до 18 лет, также страховая пенсия по старости при переходе с других видов выплат. Для первого оформления обычной пенсии по старости заявление все еще нужно подавать через госуслуги за месяц до достижения пенсионного возраста. В Оренбургской области подвели итоги проекта «Назад в будущее». Выпускники колледжей и техникумов встречались со школьниками, чтобы рассказать о востребованных профессиях и карьерных возможностях в регионе. Своим опытом делились педагоги, инженеры, IT-специалисты и нефтяники. Проект посетили более 270 школьников. Инициатива реализована в рамках национального проекта «Молодежь и дети». К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Автомобильный пункт пропуска Маштакова в Оренбургской области занимает второе место по числу пропущенных транспортных средств на границе с Казахстаном. За 2025 год через него проехало более 576 тысяч единиц транспорта. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» пункт пропуска будет реконструирован. Планируемая пропускная способность после реконструкции составит более 4600 транспортных средств в сутки.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
5: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Бузулукском районе введен режим повышенной готовности после ночного урагана в селе Култубанка. Шквалистый ветер повредил крышу школы и повалил деревья. Глава района Николай Бантюков взял ситуацию под личный контроль. Он поручил коммунальным службам в кратчайшие сроки расчистить территорию от упавших деревьев и незамедлительно начать ремонт крыши школы. Особое внимание уделено безопасности детей. Кровлю необходимо восстановить до начала учебных занятий. Режим повышенной готовности будет действовать до полной ликвидации последствий. В Оренбурге дан старт всероссийскому трудовому семестру медицинских отрядов. 100 студентов из 12 регионов от Крыма до Забайкалья приступили к работе в 13 больницах области, включая областную клиническую больницу, городские стационары Оренбурга, Орска и Бузулука. Будущие врачи помогают коллегам с уходом за пациентами и санитарной обработкой. Старт кампании дал министр здравоохранения Михаил Мурашко. А в нашем регионе трудовую вахту открыли символическим подписанием соглашения между областным Минздравом и руководством студотрядов. В администрации Северного округа Оренбурга смена руководства. Павел Сухенко официально вступил в должность главы. Новый руководитель – коренной оренбуржец, ему 37 лет. Карьеру в этом же округе он начал еще в 2010 году со специалиста по благоустройству и прошел путь до первого заместителя. Шквалистое усиление ветра порывами до 27 метров в секунду прогнозируется местами по Оренбургской области в ближайшие часы и до конца суток с сохранением ночью и днем 18 июля. В МЧС призвали жителей области соблюдать меры безопасности, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. Проверьте тягу при пользовании газом. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Понятно.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Ситирей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
4: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
0: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры», «Среди львиц», «Байк-мото-шоу», «Человек-титан», «Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа у «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Так звучит Арина.

наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видят лишь немногие.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию. Убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
8: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23 01 61.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это...

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Медногорской городской больнице в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области» проходит капитальный ремонт здания круглосуточного стационара. Сегодня ход работ проинспектировал губернатор Евгений Солнцев. Здание, которому более 70 лет, капитально ни разу не ремонтировалось. Из-за аварийной кровли третий этаж был полностью закрыт, однако больница, обслуживающая свыше 23 тысяч человек, продолжала вести прием. Ремонт пройдет 3 этапа и завершится в 2028 году, сообщает ОРТ. В Орске в детском саду номер 94 «Радуга» до конца августа отремонтируют крышу. Необходимость ремонта назрела давно, из-за изношенного покрытия протекала кровля. Подрядчик уже определен. Эти же специалисты приведут в порядок крышу и в школе номер 32. Ремонтные работы на социальных объектах должны быть выполнены в срок, чтобы успеть к официальной приемке перед новым учебным годом, сообщает мэрия Орска. В политехническом лицее Оренбурга организуется профильное обучение. Предстоящий учебный год станет первым в истории лицея. Он открыт в марте 2026 года президентом России Владимиром Путиным и стал одним из крупнейших образовательных учреждений страны. Здесь создается модель школа-предприятие-вуз. Уже определены профильные классы с ведущими предприятиями и вузами области, космические на основе соглашения с госкорпорацией «Роскосмос», а также информационных, беспилотных и креативных технологий. В сотрудничестве с производственным объединением «Стрела», заводом бурового оборудования, Южноуральским арматурным заводом, компанией «Россети Волга» организуются технологические классы. Совместно с Оренбург-водоканалом, областной детской клинической больницей, Министерством сельского хозяйства области, естественно, научные. А всего в регионе действует порядка 430 специализированных классов, где готовится к будущей карьере около 9 тысяч учеников. Об этом сообщает инфоцентр правительства области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: Мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Разрешите представить.
1: Наши люди.
0: О гордости Отечества, лучших людях Оренбургского края расскажет кандидат исторических наук Елена Богданова.

0: Наши люди.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Наш сегодняшний герой – выдающийся казахский педагог-просветитель, писатель, фольклорист, этнограф и общественный деятель. Впервые Ибрай Алтынсарин побывал в Оренбурге еще в 5-летнем возрасте. В 1850 году был определен в школу-интернат при Оренбургской пограничной комиссии, которую образовали специально для казахских детей. По характеру Ибрай был скромным и трудолюбивым. Много читал, проявлял сильную тягу к знаниям и самообразованию. Школу он окончил в 1857 году с золотой медалью. Затем в течение 3 лет работал писарем у своего деда Болгажи, который трудился в пограничной комиссии. А с начала 60-х годов 19 века стал учителем основанной им казахской школы в Оренбургском укреплении, ныне город Тургай Республики Казахстан. С этого времени начинается его многолетняя просветительская, учебная, литературная и научная деятельность. С 1879 года и до конца жизни Ибрай Алтынсарин являлся руководителем всех учебных заведений Тургайской области, занимая должность инспектора народных училищ этой области. Алтынсарин был не только известным литератором, но и крупным ученым своего времени. В 1870 году в записках Оренбургского отдела Императорского русского географического общества были напечатаны его очерки, касающиеся этнографии. Например, очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства. А еще он разработал казахский алфавит, взяв за основу русский. В Оренбурге в 1879 году издал созданные на основе этого алфавита первые учебные пособия на казахском языке для киргизских школ, киргизская хрестоматия и начальное руководство к обучению киргизов русскому языку. Необходимо отметить и его деятельность по распространению русской литературы среди казахского народа. Благодаря ему на казахский язык были переведены басни Крылова, рассказы Льва Николаевича Толстого, произведения Пушкина. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
2: Гордость Отечества. Наши люди.
0: Наши люди.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таити, таити, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье», центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что, опять шопинг?
4: Хочу много одежды, сразу!
5: Тогда в город локомотивов, кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920 120 920 120.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
12: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
13: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
14: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
15: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
16: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На полигоне под Оренбургом проходят военно-полевые сборы и слет казачьей молодежи. В них участвуют более 100 молодых казаков из разных районов области и представители первого отдела Оренбургского казачьего войска. Под руководством опытных инструкторов парни проходят огневую подготовку, учатся противодействовать беспилотникам, знакомятся с оборудованием радиоэлектронной борьбы и работают на симуляторах БПЛА, сообщает инфоцентр правительства области. Поликлинику номер 2 Оренбургской городской больницы имени Пирогова поступил новый рентген-аппарат. Современный аппарат установлен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Уже в первые дни эксплуатации нового оборудования осмотрено 393 пациента. Рентген-установка оснащена автоматизированными рабочими местами для врача и лаборанта. Высокая детализация позволяет выявлять патологии на ранних стадиях, а цифровой формат обеспечивает хранение архивов и возможность передачи данных коллегам для консультаций. Рособорнадзор анонсировал нововведение в ЕГЭ. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в агентстве ТАСС, посвященной итогам пересдачи ЕГЭ, заявил, что устная часть экзамена по гуманитарным предметам появится до 2030 года. Разработка нововведения начнется в ближайшее время. Музаев также опроверг слухи об отказе от единого госэкзамена по обществознанию, подчеркнув, что этот экзамен остается обязательным для поступления на многие популярные специальности, включая право и юриспруденцию. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
10: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Автомобильный пункт пропуска Маштакова в Оренбургской области занимает второе место по числу пропущенных транспортных средств на границе с Казахстаном. За 2025 год через него проехало более 576 тысяч единиц транспорта. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» пункт пропуска будет реконструирован. Планируемая пропускная способность после реконструкции составит более 4600 транспортных средств в сутки.
0: Планета FM.

Планета FM. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120-920-120.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: Уф, жара!
11: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
12: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
13: BLG. Надежность в движении.
14: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
15: Ну что, богатырь, 16 лет. Что подарить?
16: Мотоцикл. Самый крутой.
17: Парень, 16 лет, превышение, отсутствие опыта, травмы, несовместимые с жизнью.
18: Мотоцикл – это ответственность. Прежде чем позволить ребенку сесть за руль, убедитесь, что он готов. Безопасность превыше всего.
19: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
20: На завод ЖБ и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На полигоне под Оренбургом проходят военно-полевые сборы и слет казачьей молодежи. В них участвуют более 100 молодых казаков из разных районов области и представители первого отдела Оренбургского казачьего войска. Под руководством опытных инструкторов парни проходят огневую подготовку, учатся противодействовать беспилотникам, знакомятся с оборудованием радиоэлектронной борьбы и работают на симуляторах БПЛА, сообщает инфоцентр правительства области. Поликлинику номер 2 Оренбург в городской больнице имени Пирогова поступил новый рентген-аппарат. Современный аппарат установлен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Уже в первые дни эксплуатации нового оборудования осмотрено 393 пациента. Рентген-установка оснащена автоматизированными рабочими местами для врача и лаборанта. Высокая детализация позволяет выявлять патологии на ранних стадиях, а цифровой формат обеспечивает хранение архивов и возможность передачи данных коллегам для консультаций. Рособорнадзор анонсировал нововведение в ЕГЭ. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в агентстве ТАСС, посвященной итогам пересдачи ЕГЭ, заявил, что устная часть экзамена по гуманитарным предметам появится до 2030 года. Разработка нововведения начнется в ближайшее время. Музаев также опроверг слухи об отказе от единого госэкзамена по обществознанию, подчеркнув, что этот экзамен остается обязательным для поступления на многие популярные специальности, включая право и юриспруденцию. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости. Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Garage – официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры, среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
5: На завод же бы и требуется. Формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На полигоне под Оренбургом проходят военно-полевые сборы и слет казачьей молодежи. В них участвуют более 100 молодых казаков из разных районов области и представители первого отдела Оренбургского казачьего войска. Под руководством опытных инструкторов парни проходят огневую подготовку, учатся противодействовать беспилотникам, знакомятся с оборудованием радиоэлектронной борьбы и работают на симуляторах БПЛА, сообщает инфоцентр правительства области. Поликлинику номер 2 Оренбургского городской больницы имени Пирогова поступил новый рентген-аппарат. Современный аппарат установлен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». У нас проекта «Продолжительная и активная жизнь». Уже в первые дни эксплуатации нового оборудования осмотрено 393 пациента. Рентген-установка оснащена автоматизированными рабочими местами для врача и лаборанта. Высокая детализация позволяет выявлять патологии на ранних стадиях, а цифровой формат обеспечивает хранение архивов и возможность передачи данных коллегам для консультаций. Рособорнадзор анонсировал нововведение в ЕГЭ. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в агентстве ТАСС, посвященной итогам пересдачи ЕГЭ, заявил, что устная часть экзамена по гуманитарным предметам появится до 2030 года. Разработка нововведения начнется в ближайшее время. Музаев также опроверг слухи об отказе от единого госэкзамена по обществознанию, подчеркнув, что этот экзамен остается обязательным для поступления на многие популярные специальности, включая право и юриспруденцию. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Бомбина. Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха в Бузулуке составит плюс 20 градусов, в Орске 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета FM.

0: Двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Автомобильный пункт пропуска Маштакова в Оренбургской области занимает второе место по числу пропущенных транспортных средств на границе с Казахстаном. За 2025 год через него проехало более 576 тысяч единиц транспорта. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» пункт пропуска будет реконструирован. Планируемая пропускная способность после реконструкции составит более 4600 транспортных средств в сутки.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Мне страшно, что я здесь один, и тебя тут вовсе нет.

Оренбуржье. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

0: бьется сердце вновь и вновь. Здравствуйте, приятно познакомиться. Это любовь.
1: Раз, два, три, четыре, раз.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: тех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.